0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554. Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
7: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ваня. Радио «Ваня».

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Премьера народного детектива на Пятом канале.
5: А чё вас тут так оживлённо?
4: Хороший парень. Сегодня.
5: Начинаю оседлую жизнь.
4: В 12.00 на Пятом канале.
6: А надолго?
5: Совсем.
4: Для лиц старше 16 лет.
3: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98 5 и 3 0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города. В центре.

0: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
1: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello? Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
6: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Ваня, Ваня, Радио «Ваня».

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня.
0: Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Кемеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
4: Телефон рекламной службы 53.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин Скороход. Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваня. Радио «Ваня».

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Телефон рекламной службы 534280.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Премьера народного детектива на Пятом канале.
9: А чё вас тут так оживлённо?
8: Хороший парень. Сегодня.
9: Начиная сёдлую жизнь.
8: В 12.00 на Пятом канале.
10: А надолго?
9: Совсем.
8: Для лиц старше 16 лет.
11: Чтобы жить.
12: Школьная дискотека.
13: Дискотека.
12: Фабрика звёзд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио Ваня.ру.
14: 12+.
15: Ваня.
14: Радио Ваня.
16: Без тебя жизни нет,
17: я не могу найти.
16: Сколько ни жми стене,
17: сквозь нее нет.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554. Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
1: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваня! Радио Ваня!

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 98 58 58.

0: 8-800-003-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Лето! Каждый день на радио «В».

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала:

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Премьера народного детектива на Пятом канале.
13: А чё вас тут так оживлён?
12: Хороший парень. Сегодня.
13: Начинаю оседлую жизнь.
12: В 12.00 на Пятом канале.
14: А надолго?
13: Совсем.
12: Для лиц старше 16 лет.
15: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Ваня. Ваня. Радио Ваня. Юхан. Ван. Джон. Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки приложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Нового Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку.
7: Такси до автовокзала бесплатно.
6: Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
8: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506 001. 506 001.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291 911. Food Garden представляет.

0: просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж».
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продаптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама для слушателей старше 12 лет.
6: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
7: Радио

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Шубкин дом на Маркса 8.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на радио «Ваня».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отлично! Погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 25% на охлажденное мясо свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
5: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
10: Доставка на работу и обратно.
9: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
11: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
8: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
7: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Дома. На работе. За рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Service. Звоните 291-911.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33-62-33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-5544.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от «Техэкспо» – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
10: Наверное, это мой рай.
11: Искать его отражение.
10: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее!

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены!
9: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Ваня, Ваня, радио Ваня. Мне

0: Солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: электронного Хавейл F7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Ваня. Радио Ваня. Все.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554. Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
7: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
8: 12+.
7: Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это «Продаптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: Осторожно, лето заканчивается.
10: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
9: Следующая остановка – магазин «Скороход».
10: Во всех районах города.
11: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
12: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
13: В Доброцене выгодные цены!
14: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
17: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Ваня. Радио «Ваня».

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето! Каждый день на радио Ваня!

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-5544.

0: 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Твори добро на всей земле.
2: Твори добро другим во благо.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Выбираете время для отдыха? Когда, если не сейчас? В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Тана приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон Макдана не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 21. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
7: 12+.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Радио Ваня.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Если тебе стало грустно,
1: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

тело, но полюбила мои дурацкие пластинки. Забери мою душу, чертово тело.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: все, и я отомщу за каждую из них.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прилюдии.